Первых помяни, Господи, святейшего вселенского архиерея нашего Льва Папу Римского, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону, их же даруй святым

христианские окончины живота нашего, безболезненно непостыдно, мирно и добро отвита на страшном судище Христове, просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, испросивше сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, с одресновением неосуждено.